0: И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился. Будем газом топить. Дрова не нужны. Пеллеты не нужны. На экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
1: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
2: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
4: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
5: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0:17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
4: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
5: Безостановочно течет здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ!
4: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
5: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приехать сегодня.
4: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
6: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
4: Жильцы дома не на шутку испугались.
6: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже просто с каждой минутой. Они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
4: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Мигранты, добро пожаловать! За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
2: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
4: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
2: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
4: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
7: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
4: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
8: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
4: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
8: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
4: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
9: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако, из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
10: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления. А защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
11: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
4: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
11: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
4: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
12: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
4: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
12: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
4: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на «Радио Сигнал».
1: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
13: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
1: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
14: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти? И кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки – остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
1: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 500 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
15: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
1: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
16: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
1: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Денис Ларионов.
17: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
18: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
20: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
4: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
20: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
4: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
19: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
4: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
21: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
4: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшие причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительнице без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 60 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Белорус попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
0: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
1: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
0: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
1: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
0: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
1: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
5: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
1: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
11: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
4: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
2: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
4: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
6: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
11: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
4: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
7: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
4: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
7: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
4: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
22: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
8: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
22: Ага, интересное сравнение.
8: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
22: Точно.
8: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
22: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
8: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
22: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
8: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
22: Или руководителя управления, да.
8: Именно. а с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
22: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
8: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
22: Переработками, очевидно.
8: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
22: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
8: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
22: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
8: Угу.
22: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
8: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
22: Людям было просто страшно заводить детей.
8: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
22: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
8: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
22: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
8: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
22: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
8: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
22: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
8: В силу возраста или просто выгорания.
22: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
8: И это еще самый оптимистичный сценарий.
22: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
8: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
22: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
8: Люди массово бегут.
22: Бегут?
8: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
22: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
8: Ну, когда-то да.
22: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
8: Заработать можно, если звезды сойдутся.
22: В смысле?
8: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
22: Ну, это идеальный сценарий.
8: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
22: Ага.
8: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
22: Ну, это сезонность, да.
8: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
22: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
8: Точно. Огромные логистические хабы.
22: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
8: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
22: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
8: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
22: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
8: Какой?
22: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
8: Классическая советская пирамида унижения.
22: Директор треста кроет матом начальника участка.
8: Тот срывается на прораба.
22: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
8: Типа так закаляется характер.
22: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
8: А кто приходит закрывать эти дыры?
22: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
8: Методом проб и ошибок.
22: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
8: Примерзающие углы.
22: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
8: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
22: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику

0: в месяц.
1: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
1: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
1: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
1: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
1: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
1: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
1: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.

0: Техническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
5: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
4: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
6: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
4: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
6: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси в том же Казахстане и Кыргызстане из-за резкого роста притока наличности из России –
4: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
3: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
1: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
7: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
8: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
4: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
9: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1202 снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
4: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», — написала Ирина.
9: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
4: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую: «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
10: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
4: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
11: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2% выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «химия плюс биология», а на комбинацию «математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
4: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
12: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
4: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
3: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
1: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности. Иван Коркин.
13: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
1: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
13: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
1: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
14: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
1: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
15: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
16: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
17: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
1: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
18: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
1: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
18: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
1: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
19: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
1: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
20: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
1: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
20: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
1: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
21: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
22: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
23: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
1: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
24: Денег нет.
25: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
26: Слишком дорого.
25: Не на что.
24: Нет, у нас нет денег.
27: Проблемы с финансами.
28: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
1: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
29: Заглуши, заглуши.
4: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
30: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
4: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
31: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги. сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину, его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
0: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
3: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
4: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
6: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
4: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать 2 раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
7: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
4: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
8: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела, да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится, как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500–2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
4: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
5: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
4: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату $900–1200 в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
4: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
9: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
4: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
11: Да, тема прям горячая.
10: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
11: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
10: Ага, на бумаге.
11: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
10: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
11: Угу.
10: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
11: Логично, выручка 100 рублей.
10: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
11: Так, ну получается 126 рублей.
10: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
11: А яблок-то физически стало меньше?
10: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
11: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
10: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
11: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
10: Ходят, да.
11: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
10: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
11: Ого, приличный объем.
10: А сейчас?
11: 22-24 тысячи штук.
10: Падение на треть?
11: 100%. Падение физического объема.
10: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
11: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
10: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
11: В смысле некуда?
10: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
11: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
10: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
11: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
10: Калий.
11: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
10: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
11: В ту же Бразилию, Китай.
10: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
11: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
12: География.
10: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
11: Литовский порт, да.
10: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
11: А сейчас этот маршрут отрезан?
10: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
11: Это же тысячи километров!
10: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
11: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
10: Работают. Но это работа ради работы.
11: В каком смысле?
10: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
11: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
10: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
11: Затопят?
10: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
11: Окей, порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
10: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
11: Ловушку?
10: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
11: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
10: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
11: Диктует цены.
10: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
11: И просят скидки?
10: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
11: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
10: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
11: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
10: А в нефтянке все еще жестче.
11: С нефтепродуктами тоже скидки.
10: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
11: А сейчас?
10: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
11: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
10: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
11: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
10: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
11: И сколько страна на этом теряет?
10: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
11: В год?
10: В месяц.
11: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
10: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
11: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
10: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
11: Ну почему сразу деградации?
10: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
11: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
10: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
11: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
10: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
11: То есть просто собирают из чужих деталей?
10: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
11: А в чем риск-то?
10: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
11: Так.
10: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
11: Угу.
10: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
11: Но дешевле?
10: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
11: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
10: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
11: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
10: Ага.
11: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
10: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
11: Ого!
10: Экономика тупо живет в долг.
11: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
10: Да, 14,4 миллиарда долларов.
11: Ну вот, огромная подушка безопасности?
10: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
11: И отлично. Золото – самый надежный актив.
10: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
11: Но золото можно продать на бирже?
10: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
11: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
10: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
11: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
10: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
11: Обалдеть.
10: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
11: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
10: Абсолютно.
11: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
10: Это статистический мираж.
11: В смысле?
10: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
11: А какая реальная безработица?
10: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
11: Это как?
10: Человек не уволен, но…
11: Но?
10: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
11: Ага, и платят меньше.
10: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
11: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
10: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
11: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
10: Например?
11: Ну, сложная химия.
10: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
11: Инженеры.
10: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
11: И куда они?
10: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
11: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
10: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
11: Да уж.
10: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
11: Цены растут.
10: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
11: Угу.
10: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
12: А внутри страны дефицит.
10: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
12: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
10: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожанием.

0: Сигнал.
1: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
2: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
1: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
3: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные – брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
1: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только 2 раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
4: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
5: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
6: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область, продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
7: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси, арендная машина, от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает, за последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
1: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной

0: частоте 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
2: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
1: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
2: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
1: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
2: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
1: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
3: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
3: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
4: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
4: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
6: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
7: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
4: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
8: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
1: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
9: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира, купит квартиру,
2: гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
7: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
1: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
2: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
7: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
2: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
7: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
2: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларуси ее поставляет организация «Здоровый продукт».
1: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
9: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
9: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
4: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
4: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
11: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
12: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
13: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
14: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
4: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
2: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
1: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайт-радар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
15: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
15: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
16: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
4: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
17: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
4: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
18: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
4: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
20: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
21: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
20: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
21: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
20: Угу.
21: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
20: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
21: Ну типа пересчитать всех?
20: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
21: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
20: Вся оптовая?
21: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
20: Ого.
21: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
20: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
21: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
20: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
21: 100%.
20: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
21: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
20: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
21: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
20: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
21: Около 8%.
20: 8? От всех закрывшихся?
21: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
20: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
21: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
20: В смысле?
21: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
20: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
21: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически тарифы на коммуналку.
20: Ну да, логично.
21: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
20: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
21: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
20: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
21: Именно так.
20: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
21: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
20: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
21: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
20: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
21: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
20: То есть разница колоссальная.
21: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
20: А что может быть хуже 20%?
21: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
20: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
21: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
20: Так, и сколько это в деньгах?
21: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
20: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
21: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
20: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
21: Да, отличная аналогия.
20: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
21: Давай.
20: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
21: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
20: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
21: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
20: Так, минус 100 рублей, остается 400.
21: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
20: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
21: Угу.
20: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
21: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
20: А какие там штрафы?
21: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
20: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
21: Mm-hmm.
20: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
21: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
20: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
21: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
20: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
21: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
20: Угу.
21: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
20: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
21: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
20: Призрак.
21: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
20: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
21: Да, все риски перекладываются на потребителя.
20: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
21: Что ты имеешь в виду?
20: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
21: Угу.
20: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
21: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
20: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
21: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
20: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
21: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
3: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
1: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
3: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
3: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
5: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
5: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
6: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
4: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
22: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат?
4: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
23: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
4: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
8: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
7: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500.

0: Никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
1: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
0: Однако не белорусские медики, которые уехали работать за границу, не эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
2: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
0: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
5: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
4: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
1: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
4: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
6: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. –

0: В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Белоруссии ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
4: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0:17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
3: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
4: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
3: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
4: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок. Всю ночь никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приехать сегодня.
3: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
4: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
3: Жильцы дома не на шутку испугались.
4: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
3: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
0: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
3: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
0: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
3: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
5: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
3: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
6: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
3: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
6: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
3: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
7: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако, из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
8: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Канун новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
9: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
3: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
9: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
3: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
10: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше 100. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
3: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
10: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
3: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
11: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
1: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
12: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти, и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
1: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
13: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
1: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
14: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
1: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
15: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
15: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
17: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
3: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
17: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
3: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
18: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
16: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшие причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительнице без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
19: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4-х суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
1: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
19: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
1: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
19: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
1: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
13: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
1: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
9: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
3: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
20: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
3: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
21: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
3: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Даже воюющая Украина выше, Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
9: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
3: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
22: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
3: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
22: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
3: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет!
0: В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
4: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
0: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
4: Ага, интересное сравнение.
0: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
4: Точно.
0: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
4: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
0: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
4: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
0: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
4: Или руководителя управления, да.
0: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
4: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
0: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
4: Переработками, очевидно.
0: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
4: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
0: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
4: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
0: Угу.
4: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
0: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
4: Людям было просто страшно заводить детей.
0: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
4: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
0: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
4: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
0: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
4: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
4: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания...
4: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
4: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
4: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
4: Бегут?
0: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
4: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
4: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
4: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
4: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
4: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
4: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
4: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. Огромные логистические хабы.
4: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
0: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
4: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
4: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
4: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
0: А, классическая советская пирамида унижения.
4: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
4: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
4: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
4: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
4: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
4: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
4: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
4: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
4: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
4: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, понимают, что инфляция и так съест часть денег. Но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
4: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
4: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
4: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
4: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
4: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
4: Да-да.
0: Второй фронт.

0: отчаянных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на

0: российские рубли. Что важно знать?
1: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
0: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
2: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
0: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
2: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
0: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
5: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
4: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
6: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
4: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
7: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
4: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
0: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
8: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
0: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
9: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
0: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
10: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать». Это же и животных касается. А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
0: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
11: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
0: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
12: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
0: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
5: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
4: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
13: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
4: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
13: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
4: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
4: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
14: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
4: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
5: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
9: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
15: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
4: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
16: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
4: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
16: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
4: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
17: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злотых, 4 рубля.
4: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
18: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
4: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
18: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
4: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
19: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
20: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
21: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
4: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
22: Денег нет.
23: Как-то сейчас время такое сложное.
1: Поэтому лучше дома посидим.
2: Слишком дорого.
1: Не на что. Нет, у нас нет денег.
2: Проблемы с финансами.
1: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
4: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так, дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
22: Заглуши, заглуши.
0: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
23: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
0: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
24: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
25: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
26: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
0: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
7: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
0: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать 2 раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
8: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит – зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
0: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
10: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
0: И в завершение выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
11: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
0: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
5: «Нехорошие зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
0: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
5: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
0: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома, дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
9: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
9: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, на бумаге.
9: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
9: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
9: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
9: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
9: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
9: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
9: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
9: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
9: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
9: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть.
9: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
9: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
9: В смысле некуда?
6: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
9: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
9: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
9: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
9: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
9: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
6: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
9: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
9: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
9: Это же тысячи километров!
6: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
9: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
9: В каком смысле?
6: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
9: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
9: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
9: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный. Понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
9: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
9: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
9: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
9: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
9: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
9: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
9: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
9: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
9: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
9: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
9: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
9: В год?
6: В месяц.
9: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
9: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
9: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
9: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
9: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
9: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
9: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
9: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
9: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ. С теми же самыми деталями.
9: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
9: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
9: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
9: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
9: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
9: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
9: Ну вот, огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
9: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
9: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
9: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
9: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
9: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
9: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
9: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: Это статистический мираж.
9: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
9: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
9: Это как?
6: Человек не уволен, но…
9: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
9: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
9: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
9: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
9: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
9: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
9: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
9: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
9: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
9: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
9: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
9: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
9: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжение и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный Сигнал.
0: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
12: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
0: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
13: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работы.

0: статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении 1991 рубль. В розничной торговле 1955. В услугах по временному проживанию и питанию 1810. И в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
1: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
2: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День ноль.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
6: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
5: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
6: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
5: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
6: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
5: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первое.

0: причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
3: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
5: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
6: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
3: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
7: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
1: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
8: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
6: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
1: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
9: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
6: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
8: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
6: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
7: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
1: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
10: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
10: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
11: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
3: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
12: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
13: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся, подъемом цен на все.
6: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все, как всегда, через заднее место.
14: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
3: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
15: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
1: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайт-радар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
16: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
16: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
17: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
18: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
3: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
19: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
3: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
22: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
21: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
22: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
21: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
22: Угу.
21: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
22: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
21: Ну типа пересчитать всех?
22: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
21: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
22: Вся оптовая?
21: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
22: Ого.
21: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
22: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
21: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
22: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
21: 100%.
22: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
21: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
22: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
21: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
22: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
21: Около 8%.
22: 8%? От всех закрывшихся?
21: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
22: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
21: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
22: В смысле?
21: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
22: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
21: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
22: Ну да, логично.
21: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
22: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
21: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
22: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
21: Именно так.
22: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
21: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
22: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
21: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
22: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
21: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
22: То есть разница колоссальная.
21: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
22: А что может быть хуже 20%?
21: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
22: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
21: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
22: Так, и сколько это в деньгах?
21: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
22: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
21: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
22: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
21: Да, отличная аналогия.
22: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
21: Давай.
22: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
21: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
22: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
21: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
22: Так, минус 100 рублей, остается 400.
21: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
22: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
21: Угу.
22: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
21: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
22: А какие там штрафы?
21: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
22: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
21: Mm-hmm.
22: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
21: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
22: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
21: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
22: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
21: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
22: Угу.
21: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
22: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
21: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
22: Призрак.
21: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
22: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
21: Да, все риски перекладываются на потребителя.
22: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
21: Что ты имеешь в виду?
22: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
21: Угу.
22: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
21: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
22: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
21: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
22: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
21: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
0: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
1: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
0: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
15: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
4: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
4: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
3: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
20: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
3: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
7: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
3: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
9: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
8: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
23: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
8: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
24: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
8: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
25: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
8: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пеллетные заводы

0: Предприятие, может, уже и больше, по производству пилет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пилеты не нужны, на экспорт поставлять не можем, логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
1: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пилетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
2: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пилеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пилеты и еще раз пилеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
5: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
4: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
5: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ!
4: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
5: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок.

0: всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приедут сегодня.
1: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
0: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
1: Жильцы дома не на шутку испугались.
0: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне, по-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
1: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
3: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
1: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
3: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
1: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
4: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там. В первом приближении смотрят, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны.
1: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
5: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
1: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
5: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
7: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
6: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако, из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
8: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
6: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
3: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
1: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
3: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
9: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
1: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
9: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
10: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
6: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
11: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти? И кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки – остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
6: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 500 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
12: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
6: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
13: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
6: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
14: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
6: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат «Дома Хит», «Корона», «Доброном», «Санта», «Алми», а также дискаунтеры «Аля Грошек». Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
15: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
6: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
17: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
18: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
1: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
18: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
1: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
16: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе. Чтобы купить вот это...
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
19: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшие причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительнице без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 15 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Белорус попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
20: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
6: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
20: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
6: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
20: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
6: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
21: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
6: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
17: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
3: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
17: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
0: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
17: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
4: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
17: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
17: Даже воюющая Украина выше, Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
3: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
17: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
5: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
17: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
5: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
17: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
22: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
7: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
22: Ага, интересное сравнение.
7: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
22: Точно.
7: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
22: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
7: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
22: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
7: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
22: Или руководителя управления, да.
7: Именно. а с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
22: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
7: Абсолютно. И даже так, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
22: Переработками, очевидно.
7: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
22: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
7: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
22: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, бухгалтерскую иллюзию.
7: Угу.
22: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
7: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, дичайшей неопределенности.
22: Людям было просто страшно заводить детей.
7: Да, потому что горизонт планирования сузился, буквально до одной недели.
22: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
7: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
22: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
7: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
22: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
7: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
22: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
7: В силу возраста или просто выгорания.
22: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
7: И это еще самый оптимистичный сценарий.
22: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
7: Слушай, никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
22: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
7: Люди массово бегут.
22: Бегут?
7: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или службы доставки.
22: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
7: Когда-то да.
22: В строительстве на сдельной оплате, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
7: Заработать можно, если звезды сойдутся.
22: В смысле?
7: Если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
22: Это идеальный сценарий.
7: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
22: Ага.
7: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
22: Это сезонность, да.
7: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
22: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
7: Точно. Огромные логистические хабы.
22: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
7: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
22: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
7: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
22: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
7: Какой?
22: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
7: Классическая советская пирамида унижения.
22: Директор треста кроет матом начальника участка.
7: Тот срывается на прораба.
22: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
7: Типа так закаляется характер.
22: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
7: А кто приходит закрывать эти дыры?
22: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
7: Методом проб и ошибок.
22: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
7: Примерзающие углы.
22: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
7: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
22: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
7: Давай цифры.
22: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
7: Угу.
22: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
7: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
22: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
7: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
22: Некомпетентное руководство.
7: Именно.
22: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
7: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
22: Давай разберем.
7: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
22: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
7: сложнейшими процедурами согласования премий.
22: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
7: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
22: Да-да.
7: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
22: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
7: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
22: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
7: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
22: Соседние рынки.
7: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
22: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
7: Самых смелых и инициативных.
22: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
7: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
22: Да уж.
7: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
22: Ну, как обычно.
7: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
22: Ага.
7: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
22: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
7: Безусловно.
22: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
7: На бумаге это выглядит безупречно.
22: Так.
7: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
22: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
7: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
22: Ну, логично.
7: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
22: Да, без сил даже поговорить с семьей.
7: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
22: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
7: Именно.
22: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
7: К раскручиванию инфляционной спирали.
22: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
7: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
22: Как это выглядит на практике?
7: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто

0: Такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
5: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
4: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
6: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
4: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
6: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси в том же Казахстане и Кыргызстане из-за резкого роста притока наличности из России –
4: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше

0: Новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
3: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
2: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
4: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
5: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
2: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
0: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
6: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
0: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
7: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку, закатая ребенка, и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
0: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую: «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
8: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
0: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
9: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
0: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
10: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
0: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
3: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
2: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
11: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
2: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
11: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
2: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радиосигнал.
2: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
12: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
2: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
13: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
14: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
15: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
2: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
16: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
2: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
16: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
2: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
17: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
2: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
18: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
2: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
18: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
2: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
19: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
7: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
20: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
2: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
21: Денег нет.
22: Ну, как-то сейчас время такое сложное. Поэтому лучше дома посидим.
23: Слишком дорого.
24: Не на что.
25: Нет, у нас нет денег.
26: Проблемы с финансами.
27: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому ну, как таковых финансов не остается попросту.
2: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
28: Заглуши, заглуши.
0: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
29: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
0: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
30: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... Огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину, его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
3: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
4: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
0: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву, и его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
6: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
0: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
8: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
0: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
9: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну, как у некоторых. Около 70% у нас на тысячу и выживают.
0: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечно.
5: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, $500. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полешуки. Мать его и тить. Да. Каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ. При наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1,5 до 2,5 тысяч наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
0: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату $900-1200 в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
0: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
10: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальность. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от $300 до $500 в месяц.
0: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
12: Да, тема прям горячая.
11: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
12: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
11: Ага, но бумаги.
12: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
11: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
12: Угу.
11: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
12: Логично, выручка 100 рублей.
11: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
12: Так, ну получается 126 рублей.
11: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
12: А яблок-то физически стало меньше?
11: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
12: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
11: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
12: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
11: Ходят, да.
12: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
11: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
12: Ого, приличный объем.
11: А сейчас?
12: 22-24 тысячи штук.
11: Падение на треть?
12: 100%. Падение физического объема.
11: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
12: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
11: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
12: В смысле некуда?
11: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
12: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
11: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
12: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
11: Калий.
12: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
11: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
12: В ту же Бразилию, Китай.
11: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
12: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
11: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
12: Литовский порт, да.
11: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
12: А сейчас этот маршрут отрезан.
11: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
12: Это же тысячи километров!
11: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
12: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
11: Работают. Но это работа ради работы.
12: В каком смысле?
11: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
12: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
11: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
12: Затопят?
11: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
12: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
11: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
12: Ловушку?
11: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
12: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
11: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
12: Диктует цены.
11: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
12: И просят скидки?
11: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
12: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
11: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
12: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
11: А в нефтянке все еще жестче.
12: С нефтепродуктами тоже скидки.
11: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
12: А сейчас?
11: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
12: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
11: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
12: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
11: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
12: И сколько страна на этом теряет?
11: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
12: В год?
11: В месяц.
12: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
11: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
12: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
11: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
12: Ну почему сразу деградации?
11: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
12: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
11: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
12: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
11: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
12: То есть просто собирают из чужих деталей?
11: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
12: А в чем риск-то?
11: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
12: Так.
11: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
12: Угу.
11: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
12: Но дешевле?
11: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
12: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
11: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
12: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
11: Ага.
12: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
11: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
12: Ого!
11: Экономика тупо живет в долг.
12: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
11: Да, 14,4 миллиарда долларов.
12: Ну вот, огромная подушка безопасности?
11: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
12: И отлично. Золото – самый надежный актив.
11: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
12: Но золото можно продать на бирже?
11: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
12: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальные валюты?
11: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
12: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
11: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
12: Обалдеть.
11: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
12: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
11: Абсолютно.
12: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
11: Это статистический мираж.
12: В смысле?
11: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
12: А какая реальная безработица?
11: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
12: Это как?
11: Человек не уволен, но…
12: Но?
11: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
12: Ага, и платят меньше.
11: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
12: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
11: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
12: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
11: Например?
12: Ну, сложная химия.
11: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
12: Инженеры.
11: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
12: И куда они?
11: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
12: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
11: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
12: Да уж.
11: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
12: Цены растут.
11: Да, я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
12: Угу.
11: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
12: А внутри страны дефицит.
11: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
12: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
11: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
7: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
0: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
13: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
0: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только 2 раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
14: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
15: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. по 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
16: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
17: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина, от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
0: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов. Или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал».

0: Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
2: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
1: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
2: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
1: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
2: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
1: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
3: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
3: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу, белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
4: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров.

0: В стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
0: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
2: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
3: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
0: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
6: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
5: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
7: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
8: «Добро пожаловать отсюда».
3: Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
5: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
8: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
3: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
5: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
7: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
3: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
5: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
8: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
5: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
9: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
5: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
9: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
5: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
0: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
0: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
11: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
12: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
11: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
13: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все, как всегда, через заднее место.
14: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
0: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
8: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
5: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
15: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
5: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
15: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
5: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
16: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
5: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
17: Польша, цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
0: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
18: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
19: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
10: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
19: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
10: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
19: Угу.
10: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
19: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
10: Ну типа пересчитать всех?
19: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
10: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
19: Вся оптовая?
10: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
19: Ого.
10: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
19: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
10: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
19: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
10: 100%.
19: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
10: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
19: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
10: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
19: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
10: Около 8%.
19: 8? От всех закрывшихся?
20: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
19: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
20: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
19: В смысле?
20: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
19: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
20: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе, и его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд, а это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
19: Ну да, логично.
20: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
19: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
20: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
19: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
20: Именно так.
19: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
20: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
19: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
20: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
19: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
20: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
19: То есть разница колоссальная.
20: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
19: А что может быть хуже 20%?
20: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
19: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
20: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
19: Так, и сколько это в деньгах?
20: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
19: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
20: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
19: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
20: Да, отличная аналогия.
19: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
20: Давай.
19: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
20: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
19: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
20: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
19: Так, минус 100 рублей, остается 400.
20: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
19: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
20: Угу.
19: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
20: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
19: А какие там штрафы?
20: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
19: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
20: Угу.
19: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
20: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
19: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
20: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
19: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
20: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
19: Угу.
20: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
19: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
20: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
19: Призрак.
20: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
19: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
20: Да, все риски перекладываются на потребителя.
19: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
20: Что ты имеешь в виду?
19: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
20: Угу.
19: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
20: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
19: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
20: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
19: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
20: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
1: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
5: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
1: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
5: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
1: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
5: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучения и контроль.
2: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
5: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
2: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
5: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
21: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на неделе две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
0: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
22: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
0: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
23: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
0: Кроме Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
7: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
6: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
9: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
6: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
24: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
25: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
6: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
26: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
0: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
8: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
0: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
11: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские

0: российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Белоруссии ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
4: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0:17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
3: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
4: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ!
3: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
4: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
3: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
4: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже, приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего, абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии и до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
3: Жильцы дома не на шутку испугались.
4: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
3: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас

0: И жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Мигранты, добро пожаловать! За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
2: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
0: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
2: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
0: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
3: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
0: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
4: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или и сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
0: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
4: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
0: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Signal666.
1: Важный сигнал.
5: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
6: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
5: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
7: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
5: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Накануне новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
2: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
2: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
8: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше 100. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
9: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
10: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек. Ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
5: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось из обсуждения, многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
11: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти? И кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки – остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
5: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
12: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
5: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
13: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
5: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
14: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
5: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
14: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются, а мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
5: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
16: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
0: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
16: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
0: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
17: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
15: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшие права в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
18: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
5: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
18: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
5: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией, цитата: «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
18: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
5: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
12: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
5: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Контроль качества на радио Сигнал.
0: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
2: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
0: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
19: Тут мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
0: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
0: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
2: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
21: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет!
3: В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше, и потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
4: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
3: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
4: Ага, интересное сравнение.
3: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
4: Точно.
3: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
4: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
3: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
4: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
3: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
4: Или руководителя управления, да.
3: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
4: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
3: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
4: Переработками, очевидно.
3: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
4: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
3: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
4: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
3: Угу.
4: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
3: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
4: Людям было просто страшно заводить детей.
3: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
4: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
3: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
4: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
3: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
4: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
3: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
4: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
3: В силу возраста или просто выгорания...
4: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
3: И это еще самый оптимистичный сценарий.
4: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
3: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
4: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
3: Люди массово бегут.
4: Бегут?
3: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
4: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
3: Ну, когда-то да.
4: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
3: Заработать можно, если звезды сойдутся.
4: В смысле?
3: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
4: Ну, это идеальный сценарий.
3: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
4: Ага.
3: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
4: Ну, это сезонность, да.
3: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
4: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
3: Точно. Огромные логистические хабы.
4: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
3: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
4: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
3: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
4: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
3: Какой?
4: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
3: А, классическая советская пирамида унижения.
4: Директор треста кроет матом начальника участка.
3: Тот срывается на прораба.
4: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
3: Типа так закаляется характер.
4: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
3: А кто приходит закрывать эти дыры?
4: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
3: Методом проб и ошибок.
4: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
3: Примерзающие углы.
4: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
3: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
4: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
3: Давай цифры.
4: Соискатель при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
3: Угу.
4: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
3: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
4: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
3: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
4: Некомпетентное руководство.
3: Именно.
4: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
3: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
4: Давай разберем.
3: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
4: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
3: сложнейшими процедурами согласования премий.
4: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
3: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
4: Да-да.
3: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
4: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
3: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
4: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
3: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
4: Соседние рынки.
3: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
4: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
3: Самых смелых и инициативных.
4: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
3: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
4: Да уж.
3: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
4: Ну, как обычно.
3: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
4: Ага.
3: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
4: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
3: Безусловно.
4: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
3: На бумаге это выглядит безупречно.
4: Так.
3: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
4: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
3: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
4: Ну, логично.
3: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
4: Да, без сил даже поговорить с семьей.
3: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
4: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
3: Именно.
4: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
3: К раскручиванию инфляционной спирали.
4: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
3: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
4: Как это выглядит на практике?
3: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
4: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
3: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
4: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
3: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
4: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
3: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
4: Именно так.
3: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться.

0: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
1: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
0: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
2: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
0: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
2: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
0: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
5: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
4: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
6: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт.

0: що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
2: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
4: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
5: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Нубл. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
4: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
6: «Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов». Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
4: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
7: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать». Это же и животных касается. А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
4: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
8: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
4: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
9: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
4: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
10: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
1: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
11: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
1: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
11: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
1: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
1: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
12: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
1: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
13: Раньше почти все было по 2 рубля.
10: А сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
6: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
13: На семью из трех человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
1: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
14: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
1: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
14: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
1: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
15: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
1: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
16: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
1: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
16: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
1: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
17: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
18: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
19: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
1: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
20: Денег нет.
21: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
22: Слишком дорого.
21: Не на что.
23: Нет, у нас нет денег.
0: проблемы с финансами.
2: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
1: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдыхи и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
5: Заглуши, заглуши.
4: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
23: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
4: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
24: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
25: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
26: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
4: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса: сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси? Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
7: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
4: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
8: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит – зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
4: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
9: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну, как у некоторых. Около 70% у нас на 1000 и выживают.
4: И в завершение выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
10: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
4: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
0: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
4: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
0: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
4: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
11: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
11: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, но бумаги.
11: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
11: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
11: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
11: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
11: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
11: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
11: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
11: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
11: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
11: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть?
11: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
11: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
11: В смысле некуда?
6: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
11: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
11: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
11: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
11: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
11: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
6: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
11: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
11: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
11: Это же тысячи километров!
6: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
11: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
11: В каком смысле?
6: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
11: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
11: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
11: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
11: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
11: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
11: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
11: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
11: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
11: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
11: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
11: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
11: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
11: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
11: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
11: В год?
6: В месяц.
11: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
11: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
11: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
11: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
11: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
11: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
11: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
11: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
11: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. С теми же самыми деталями.
11: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
11: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
11: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
11: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
11: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
11: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
11: Ну вот, Огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
11: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
11: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
11: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
11: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
11: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
11: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
11: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: Это статистический мираж.
11: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
11: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
11: Это как?
6: Человек не уволен, но…
11: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
11: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
11: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
11: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
11: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
11: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
11: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
11: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
11: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
11: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
11: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
11: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
11: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный Сигнал.
4: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
12: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
4: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать. Но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
13: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
4: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. Рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
14: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
15: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
16: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
17: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
4: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
2: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
1: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
2: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
1: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным

0: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
1: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
1: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
3: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить.

0: улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
1: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
2: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
0: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
5: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
4: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
6: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
7: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 – ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
4: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
8: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
7: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
4: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
6: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
7: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
4: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
5: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларуси ее поставляет организация «Здоровый продукт».
4: Госсаннадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
9: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
4: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
9: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
4: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. Первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции третьей линии. От которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
0: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
11: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
12: Не, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
11: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
13: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
14: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
0: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
15: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
4: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
16: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
4: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
16: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
4: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
17: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
4: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
18: Польша. Цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
0: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
19: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
22: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
1: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
22: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
1: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
22: Угу.
1: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
22: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
1: Ну типа пересчитать всех?
22: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
1: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
22: Вся оптовая?
1: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
22: Ого.
1: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
22: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
1: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
22: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
22: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
22: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
22: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
22: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
22: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
22: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
22: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
22: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
22: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
22: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
22: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
22: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
22: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
22: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
22: А что может быть хуже 20%?
1: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
22: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
1: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
22: Так, и сколько это в деньгах?
1: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
22: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
1: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
22: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
1: Да, отличная аналогия.
22: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
22: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
21: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
22: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
21: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
22: Так, минус 100 рублей, остается 400.
21: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
22: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
21: Угу.
22: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
21: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
22: А какие там штрафы?
21: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
22: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
21: Угу.
22: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
21: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
22: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
21: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
22: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
21: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
22: Угу.
21: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
22: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
21: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
22: Призрак.
21: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
22: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
21: Да, все риски перекладываются на потребителя.
22: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
21: Что ты имеешь в виду?
22: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
22: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
22: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
22: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
2: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
4: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
2: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
4: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
2: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
4: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
8: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
4: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
8: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
4: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением. Делится местная жительница Ирина.
6: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Кали». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
0: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
7: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
0: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
20: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
0: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
2: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
4: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
5: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
4: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
9: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
4: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
10: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
4: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
23: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
0: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
24: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
0: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
11: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
0: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.

0: Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на 3-м этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
1: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
0: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
1: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
0: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
1: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
0: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
1: Жильцы дома не на шутку испугались.
0: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне, по-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
1: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще 2 дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Мигранты, добро пожаловать! За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
3: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
1: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
3: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
1: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
4: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там. В первом приближении смотрят, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе.

0: на стол, ребята. Если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
1: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
2: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
1: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
2: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
5: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
4: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
6: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за трех недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
4: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму Таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Накануне новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
7: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
1: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
7: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
8: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
1: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
9: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
10: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусов жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка, а женщина выходит уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
4: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось из обсуждения, многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
11: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
4: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 500 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
12: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
4: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
13: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить. чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите, не рожайте тогда. Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
4: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
14: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
4: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
14: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
4: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 6.66 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
16: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
1: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
16: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
1: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
17: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
18: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшие причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
15: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
4: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
15: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
4: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
15: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего, и мне ничего в этом плане не смущает.
4: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
12: озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
4: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
7: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
1: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», гродненская площадка «Дзержинский» и колбасы «Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
19: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
1: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
7: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
1: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
0: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
1: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
0: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
1: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
22: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
21: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
22: Ага, интересное сравнение.
21: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
22: Точно.
21: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
22: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
21: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
22: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
21: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
22: Или руководителя управления, да.
21: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
22: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
21: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
22: Переработками, очевидно.
21: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет 1,5, а то и 2 ставки.
22: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
21: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
22: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
21: Угу.
22: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
21: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
22: Людям было просто страшно заводить детей.
21: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
22: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
21: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
22: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
21: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
22: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
21: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
22: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых 3 опытных специалистов, покидающих рабочие места...
21: В силу возраста или просто выгорания.
22: Да, на рынок выходит в лучшем случае 2 молодых выпускника.
21: И это еще самый оптимистичный сценарий.
22: Именно. Он не учитывает, что часть из этих 2 просто сменит профессию в первый же год.
21: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
22: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
21: Люди массово бегут.
22: Бегут?
21: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
22: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
21: Ну, когда-то да.
22: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
21: Заработать можно, если звезды сойдутся.
22: В смысле?
21: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
22: Ну, это идеальный сценарий.
21: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
22: Ага.
21: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
22: Ну, это сезонность, да.
21: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы – не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
2: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
21: Точно. Огромные логистические хабы.
2: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
21: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
2: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
21: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
2: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
21: Какой?
2: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
21: Классическая советская пирамида унижения.
2: Директор треста кроет матом начальника участка.
21: Тот срывается на прораба.
2: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
21: Типа так закаляется характер.
2: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
21: А кто приходит закрывать эти дыры?
2: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
21: Методом проб и ошибок.
2: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
21: Примерзающие углы.
2: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
21: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
2: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
21: Давай цифры.
2: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
21: Угу.
2: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
21: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
2: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
21: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
2: Некомпетентное руководство.
21: Именно.
2: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
21: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
2: Давай разберем.
21: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
2: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
21: сложнейшими процедурами согласования премий.
2: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
21: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
2: Да-да.
21: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
2: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
21: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
2: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
21: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
2: Соседние рынки.
21: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
2: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
21: Самых смелых и инициативных.
2: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
21: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
22: Да уж.
21: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
5: Ну, как обычно.
21: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
22: Ага.
21: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
22: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
21: Безусловно.
22: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
21: На бумаге это выглядит безупречно.
22: Так.
21: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
22: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
21: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
22: Ну, логично.
21: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
22: Да, без сил даже поговорить с семьей.
21: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
22: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
21: Именно.
22: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
21: К раскручиванию инфляционной спирали.
22: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
21: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
22: Как это выглядит на практике?
21: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
22: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
21: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
22: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
21: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
22: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
21: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
22: Именно так.
21: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
8: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
4: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
5: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без

0: делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
1: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Украина не забудет. В Киеве обвинили Беларусь в наведении дронов во время атаки армии России по украинским городам.
4: Удар реактивного шахеда по заправке в Малине мог осуществляться с использованием ретрансляторов на территории Беларуси. От места удара до российской границы около 260 километров. Слишком далеко для стабильного прямого радиоканала. При этом других дронов, способных работать воздушными ретрансляторами, в районе атаки не зафиксировали.
3: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
5: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
3: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
6: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
3: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
1: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
7: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием.

0: образованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально, а когда накопишь, уже старородящая будешь, а снять цену гнут из-за этого самого ребенка, а все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
1: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
2: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
1: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
3: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
1: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
5: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «химия плюс биология», а на комбинацию «математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
1: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
6: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
1: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу 3 новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
8: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
7: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
9: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
7: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
9: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
7: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
7: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
10: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
7: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
11: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
12: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
13: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
7: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
14: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
7: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
14: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
7: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
15: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
7: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
7: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
16: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
7: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
16: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
7: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
17: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
18: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
19: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо. Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
7: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
20: Денег нет.
21: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
22: Слишком дорого.
23: Не на что.
24: Нет, у нас нет денег.
25: Проблемы с финансами.
26: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
7: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдых и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
27: Заглуши, заглуши.
1: В том, что что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
0: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
1: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
2: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
3: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
5: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
1: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
8: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
1: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать 2 раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
23: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее. От 4,5 до 5 тысяч белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1,5-2 тысячи рублей.
1: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом Гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
9: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1,5-2 тысячи рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
1: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
10: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полешуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1,5 до 2,5 тысяч наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
1: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Это гетто, не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. «Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем». С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: «Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной 1000 долларов и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более 500 долларов. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус 300 долларов. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого «выгодного» в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
1: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
11: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное, которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в тысячи долларов и перейдут на от 300 до 500 долларов в месяц.
1: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
13: Да, тема прям горячая.
12: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
13: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
12: Ага, на бумаге.
13: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
12: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
13: Угу.
12: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
13: Логично, выручка 100 рублей.
12: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
13: Так, ну получается 126 рублей.
12: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
13: А яблок-то физически стало меньше?
12: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
13: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
12: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
13: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
12: Ходят, да.
13: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
12: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
13: Ого, приличный объем.
12: А сейчас?
13: 22-24 тысячи штук.
12: Падение на треть?
13: 100%. Падение физического объема.
12: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
13: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
12: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
13: В смысле некуда?
12: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
13: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
12: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
13: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
12: Калий.
13: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
12: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
13: В ту же Бразилию, Китай.
12: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
13: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
14: География.
12: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
13: Литовский порт, да.
12: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
13: А сейчас этот маршрут отрезан?
12: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
13: Это же тысячи километров!
12: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
13: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
12: Работают. Но это работа ради работы.
13: В каком смысле?
12: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
13: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
12: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
13: Затопят?
12: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
13: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
12: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
13: Ловушку?
12: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
13: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
12: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
13: Диктует цены.
12: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
13: И просят скидки?
12: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
13: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
12: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
13: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
12: А в нефтянке все еще жестче.
13: С нефтепродуктами тоже скидки.
12: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
13: А сейчас?
12: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
13: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
12: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
13: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
12: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
13: И сколько страна на этом теряет?
12: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
13: В год?
12: В месяц.
13: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
12: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
13: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
12: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
13: Ну почему сразу деградации?
12: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
13: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
12: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
13: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
12: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
13: То есть просто собирают из чужих деталей?
12: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
13: А в чем риск-то?
12: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
13: Так.
12: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
13: Угу.
12: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
13: Но дешевле?
12: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
13: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
12: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
13: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
12: Ага.
13: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
12: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на $2,2 миллиарда больше, чем продала.
13: Ого!
12: Экономика тупо живет в долг.
13: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
12: Да, $14,4 миллиарда.
13: Ну вот, огромная подушка безопасности?
12: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
13: И отлично. Золото – самый надежный актив.
12: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
13: Но золото можно продать на бирже?
12: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
13: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
12: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
13: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
12: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше $1 миллиарда.
13: Обалдеть.
12: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
13: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
12: Абсолютно.
13: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
12: Это статистический мираж.
13: В смысле?
12: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
13: А какая реальная безработица?
12: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
13: Это как?
12: Человек не уволен, но…
13: Но?
12: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
13: Ага, и платят меньше.
12: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
13: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
12: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
13: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
12: Например?
13: Ну, сложная химия.
12: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
13: Инженеры.
12: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
13: И куда они?
12: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
13: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
12: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
13: Да уж.
12: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
13: Цены растут.
12: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
13: Угу.
12: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
13: А внутри страны дефицит.
12: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
13: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
12: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
14: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
1: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
15: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
1: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только 2 раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. рубль, в розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей до вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
16: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
17: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
18: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
19: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
1: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
20: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
7: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
20: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
7: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
20: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником 3 десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
7: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
21: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
21: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн.

0: зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
3: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
5: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
6: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
3: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».

0: Важный сигнал.
1: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
2: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
1: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
3: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
4: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
1: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
5: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
4: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
3: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
4: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, дневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества. На радио «Сигнал».
1: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
2: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларуси ее поставляет организация «Здоровый продукт».
1: Госсаннадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
6: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
6: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
7: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
8: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
7: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
9: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
10: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
9: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
11: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
12: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0, Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
7: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
5: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
1: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
13: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
13: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
14: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
7: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
15: Польша. Цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
7: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
16: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
7: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
19: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
20: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
19: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
20: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе. Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
19: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
20: Ну, типа пересчитать всех?
19: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
20: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
19: Вся оптовая?
20: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
19: Ого.
20: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
19: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
20: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
19: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
20: 100%.
19: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
20: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
19: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
20: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
19: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
20: Около 8%.
19: 8? От всех закрывшихся?
20: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
19: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
20: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
19: В смысле?
20: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. Таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
19: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
20: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
19: Ну да, логично.
20: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
19: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
20: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
19: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
20: Именно так.
19: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
20: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
19: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
20: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
19: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
20: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
19: То есть разница колоссальная.
20: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
19: А что может быть хуже 20%?
20: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
19: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
20: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
19: Так, и сколько это в деньгах?
20: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
19: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
20: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
19: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
20: Да, отличная аналогия.
19: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
20: Давай.
19: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
20: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
19: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
20: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
19: Так, минус 100 рублей, остается 400.
20: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
19: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
20: Угу.
19: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
20: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
19: А какие там штрафы?
20: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
19: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
20: Mm-hmm.
19: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
20: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
19: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
20: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
19: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
20: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
19: Угу.
20: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
19: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
20: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
19: Призрак.
20: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
19: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
20: Да, все риски перекладываются на потребителя.
19: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
20: Что ты имеешь в виду?
19: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
20: Угу.
19: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
20: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
19: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
20: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
19: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
20: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
17: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
1: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
17: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
17: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
3: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
3: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
7: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
21: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
7: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
22: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
7: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
2: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
7: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
4: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
23: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
4: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
24: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
4: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
25: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
4: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
1: И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
7: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
5: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
7: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
8: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
7: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
9: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
7: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
11: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
4: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
11: Безостановочно течет здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
4: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
11: Сегодня на утро моя квартира напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115,

0: Во, абсолютно. То есть шло ЖКХ, составила акт о залитии и до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
1: Жильцы дома не на шутку испугались.
0: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет. Вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи. И все течет.
1: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
3: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
1: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
3: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
1: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
4: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
1: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
5: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
1: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
5: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных

0: О важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
3: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
2: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
4: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления. А защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
2: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Накануне новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
5: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
5: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
6: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
7: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
8: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
2: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
9: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. а где такое найти и кто захочет брать декретницу. Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
2: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 500 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
10: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
2: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
11: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
2: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Денис Ларионов.
12: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
2: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
12: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
2: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
14: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
15: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
14: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
15: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
14: То,
0: что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
16: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
17: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Белорус попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной стрелки. струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
18: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
2: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
18: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
2: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
18: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
2: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
10: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
2: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Signal 666.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
5: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин. Химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
0: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
19: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
0: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
0: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
5: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси места распределились следующим образом.
21: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
4: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
3: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
4: Ага, интересное сравнение.
3: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
4: Точно.
3: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
4: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
3: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
4: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
3: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
4: Или руководителя управления, да.
3: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
4: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
3: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
4: Переработками, очевидно.
3: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
4: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
3: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
4: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
3: Угу.
4: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
3: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
4: Людям было просто страшно заводить детей.
3: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
4: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
3: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
4: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
3: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
4: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
3: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
4: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
3: В силу возраста или просто выгорания.
4: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
3: И это еще самый оптимистичный сценарий.
4: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
3: Слушай, никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
4: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
3: Люди массово бегут.
4: Бегут?
3: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
4: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
3: Ну, когда-то да.
4: В строительстве на сдельной оплате, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
3: Заработать можно, если звезды сойдутся.
4: В смысле?
3: Если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
4: Это идеальный сценарий.
3: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
4: Ага.
3: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
4: Это сезонность, да.
3: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
4: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
3: Точно. Огромные логистические хабы.
4: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
3: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
4: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
3: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
4: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
3: Какой?
4: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
3: Классическая советская пирамида унижения.
4: Директор треста кроет матом начальника участка.
3: Тот срывается на прораба.
4: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
3: Типа так закаляется характер.
4: Да. Только новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
3: А кто приходит закрывать эти дыры?
4: Приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
3: Методом проб и ошибок.
4: Да. И для конечного потребителя, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
3: Примерзающие углы.
4: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
3: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
4: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
3: Давай цифры.
4: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
3: Угу.
4: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
3: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
4: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
3: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
4: Некомпетентное руководство.
3: Именно.
4: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
3: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
4: Давай разберем.
3: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
4: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
3: сложнейшими процедурами согласования премий.
4: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
3: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
4: Да-да.
3: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
4: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
3: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
4: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
3: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
4: Соседние рынки.
3: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
4: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
3: Самых смелых и инициативных.
4: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
3: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
4: Да уж.
3: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
4: Ну, как обычно.
3: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
4: Ага.
3: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
4: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
3: Безусловно.
4: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
3: На бумаге это выглядит безупречно.
4: Так.
3: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
4: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
3: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
4: Ну, логично.
3: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
4: Да, без сил даже поговорить с семьей.
3: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
4: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
3: Именно.
4: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
3: К раскручиванию инфляционной спирали.
4: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
3: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
4: Как это выглядит на практике?
3: Но смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
4: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
3: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
4: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
3: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
4: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
3: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
4: Именно так.
3: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
6: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
2: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
7: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
2: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике». Экономике или недружественный жест от союзников. Это провокация, говорит финансист Порожний.
7: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
2: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: районе атаки не зафиксировали.
1: Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескресный. По его словам, если эта версия подтвердится, то белорусские ретрансляторы снова задействовали в российской атаке на Житомирскую область. Напомню, в конце июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили свою работу.
2: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
3: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Напомню, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что если ретрансляторы не выключат Беларусь, то это сделает украинская сторона. Если информация Киева об атаке на Житомирскую область подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. Они также напоминают, что накануне Александр Лукашенко дал распоряжение начать срочную и массовую проверку бомбоубежищ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
5: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
6: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Нубл. Барановичи, не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
5: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
7: «Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов». Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
5: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новость.

0: Новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую: «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
1: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится. Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
0: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участились случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
3: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «химия плюс биология», а на комбинацию «математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
0: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
4: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
0: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Союзное государство не отпускает. БМЗ планирует выпускать высоколегированные стали для российского ВПК. Белорусский металлургический завод осваивает сразу три новых вида продукции, которые должны заменить импортные поставки. Речь идет о крупном прокате, полосовой стали для рессор и высоколегированных сталях. Последние на предприятии рассчитывают получить уже к концу года после модернизации оборудования, сообщила пресс-служба.
6: Сейчас ведется дооснащение агрегатов и подготовка производства. Новые виды продукции позволят заместить импорт и расширить присутствие предприятия на внешних рынках.
5: Около 75% продукции БМЗ отправляется на экспорт. Главным покупателем остается Россия, на которую приходится до 80% всех зарубежных поставок. Эксперты обращают внимание, что именно российская промышленность сейчас особенно заинтересована в качественных высоколегированных сталях. После введения санкций их импорт стал сложнее, а российские металлургические предприятия регулярно сталкиваются с последствиями атак, рассказывает эксперт по промышленности Иван Коркин.
7: Высоколегированные стали используют там, где металл должен выдерживать высокие температуры, давление и серьезные нагрузки. Они нужны машиностроению, авиационной отрасли, производству двигателей и военной техники. Я бы даже сказал, в первую очередь, военной технике. Поэтому появление такого производства в Беларуси может быть связано не только с гражданским рынком, но и с потребностями российского военно-промышленного комплекса.
5: По словам эксперта, для Москвы перенос части производства в Беларусь выглядит удобным решением. Белорусские предприятия находятся дальше от линии фронта, тесно связаны с российской промышленностью и могут получать заказы в рамках союзного государства.
7: Россия пытается распределять критически важное производство между разными площадками, чтобы снизить риски перебоев, атак Украины и тому подобное. Беларусь в этой схеме становится своеобразным запасным цехом. Здесь можно выпускать материалы и комплектующие, которые затем отправляются российским предприятиям, в том числе работающим на оборонный заказ.
5: Официально на заводе не говорят, кому именно будут поставлять новые марки стали. Но с учетом зависимости завода от российского рынка, эксперты не исключают, что часть продукции в итоге окажется на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. А значит, белорусскую промышленность еще глубже втягивают в обслуживание чужой войны, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
5: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
8: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5. А килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
5: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
6: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
9: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
10: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
5: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
11: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
5: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
11: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
5: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
12: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
5: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
5: Зачем в белорусских санаториях уравняли цены для россиян и белорусов? Попасть туда теперь нереально.
13: Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей России и Беларуси одинакова. Изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках союзного государства.
5: Об этом заявил директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Мол, ранее услуги для граждан Беларуси стоили дешевле, чем для иностранцев. А теперь цены уравняли. Но не в меньшую сторону, а в большую.
13: Ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан обеих стран. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить.
5: Белорусы такие новости восприняли критично и в соцсетях комментировали их так.
14: А заработные платы нам всем тоже уравняют с москвичами?
15: Вроде бы про справедливость идет речь, но душок от этого какой-то неприятный. Справедливость не в нашу пользу.
14: Уравняйте. Мы же не против. Но почему для этого не опустить цену россиянам до нашего уровня? Всем было бы хорошо.
16: Смотри, и поток туристов вырос бы. А так мы себе вряд ли путевку сможем позволить.
5: На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях. При этом 70% постояльцев – граждане Российской Федерации, говорят эксперты по внутреннему туризму. Белорусы признаются, что после нововведения у них на отдых нет ни финансовой возможности, ни соответствующего настроения.
17: Денег нет.
18: Как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
19: Слишком дорого.
18: Не на что.
17: Нет, у нас нет денег.
20: Проблемы с финансами.
21: Экономические трудности и финансовые в первую очередь трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы. При этом вещи и еда дорожают, поэтому как таковых финансов не остается попросту.
5: По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, количество мест в белорусских санаториях на протяжении последнего десятилетия держится на уровне около 28 тысяч. Большая часть отдыхающих – россияне и туристы из стран СНГ, отмечают эксперты. Иностранцы после введения санкций в Беларусь не ездят, а после повышения цен, похоже, и белорусов в отечественных санаториях будет становиться все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Это настоящая война. Рабочие из Бреста попали под атаку дронов во время командировки в Крым. Деньги не пахнут? В контексте последних событий это скорее риторический вопрос. Прямого запрета для белорусов от Министерства иностранных дел на посещение опасных российских регионов не было. Поэтому люди продолжают ехать туда на отдыхи и экскурсии. Кроме этого, специалистов из Беларуси отправляют в зоны боевых действий для выполнения различных работ. Так дорожники из Бреста попали под атаку БПЛА в оккупированном Крыму. Видео уже завирусилось в интернете.
22: Заглуши, заглуши.
0: В том, что это именно белорусские специалисты, сомнений нет. На кадрах отлично видно сгоревшую спецмашину брестской компании, которая занимается производством материалов и спецтехники для нанесения дорожной разметки.
23: Грузовик белорусской дорожной компании «Стим» оказался под ударом дронов в оккупированном Крыму. Главный вопрос – зачем ехать туда, куда не звали? Видимо, некоторым деньги не пахнут. Теперь уже, конечно, ездить не получится. Все сгорело.
0: Аналитик Андрей Лисовский также отметил, что сейчас ни со стороны России, ни со стороны Беларуси нет никаких комментариев касаемо инцидента и того, с какой целью для выполнения дорожных работ в Крыму были задействованы непосредственно белорусские специалисты. Чем думали сами рабочие, тоже не сообщается, отметили в комментариях под видео белорусы.
24: Ну, если они туда поперлись, значит, им предложили не просто большие деньги, а прям... огромные деньги, сколько в Беларуси в последние лет 5 никто не предлагает. А лично водитель мог заработать, если бы все удачно получилось, столько, сколько он дома заработал бы за полгода минимум. Но работать на дороге смерти, ну его на-си, оно того не стоит. Это еще удачно, что беспилотник как-то так прилетел, что водитель еще живой, здоровый вышел из кабины. А если бы прямо в кабину... его, увы, там или посекло осколками, или вообще ничего не осталось бы.
25: Почему они там оказались? Ну, бабло оно такое. Его всегда кому-то мало. А главный ответ – хорошие бабки платят командировочные. Вот и поперлись олухи. Хотя есть подозрение, что у нас сверху ребят из Бреста ненавязчиво, как говорится, попросили посодействовать россиянам. Белорусы, ау! Ну мы же не дебилы. Хватит уже ездить в зону боевых действий.
1: Работал я у них. Хозяин этой фирмы столько людей кидал на бабки, поэтому заслуженно получил. Хотя мужики бы ни за что пострадали. Идиоты, там же не платят. Хотели бесплатно поработать, могли. И в Беларуси поработать где-нибудь. У этой конторы есть филиал в Москве, так что там все повязано. Но отправили белорусов, потому что русских мало осталось, а белорусов не жалко.
0: К слову, не только белорусские рабочие, но и артисты, игнорируя угрозы, ездят в Россию на заработки. Так певец Саша Немо рассказал, как на днях добирался из Казани в Минск через Москву. Его рейс попал под атаку БПЛА на столицу РФ. Настроение, как вы сами понимаете, в такой момент не очень. Коротко прокомментировал Немо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
4: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
0: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
7: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1000-3500 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее, от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит, зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
0: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
8: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых, около 70% у нас на 1000 и выживают.
0: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
20: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные голые полишуки, мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
0: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшним читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Это гетто, а не работа. Мигранты из Узбекистана попросились домой. Фото зарплат и общежитий прилагаются. Лучше отправьте нас обратно. Дома мы больше заработаем. С такой видеопросьбой обратились 255 трудовых мигрантов в агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана. В чем проблема? Рабочим обещали заработную плату 900-1200 долларов в месяц и достойные условия для профессиональной деятельности и жизни, рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Нехорошей зарплаты, неадекватных условий. Рабочие из Узбекистана трудились в Витебской области. Возможно, эта история не получила бы такой резонанс. Но после того, как на встрече с президентом Узбекистана в Минске Лукашенко пригласил еще больше узбекистанцев семьями переезжать в Беларусь, пообещав им кисельные берега и молочные реки, трудяги решили обнародовать правду и предостеречь соотечественников. Оказалось, что вместо обещанной $1000 и больше трудовые мигранты получали на Витебщине не более $500. Питание и проживание – платные. Эти траты плюс расходы на бытовые нужды – итого минус $300. То есть на руках остается всего 200. Конечно, узбекистанцы от такого выгодного в кавычках предложения не в восторге. Они работу с такой зарплатой могут и на родине без труда найти. Из плюсов – ты у себя дома, рядом с семьей.
0: Отмечу, кроме маленькой зарплаты, мигранты из Узбекистана пожаловались и на неудовлетворительные условия труда и жизни. Рабочие подробно сняли на видео ветхое, местами даже аварийное состояние комнат в общежитиях, где их разместили и за проживание в которых вычитали деньги из ЗП. Обшарпанные до ужаса стены и полы, рассыпающаяся минимальная мебель, как будто с помойки, думали, что заработают миллионы у нас. Но за миллионы и сами белорусы работали бы, говорит экономист.
3: Эта ситуация – отличный пример ожидания и реальности. И отлично отражает действительную причину, почему в Беларуси не хватает рабочих рук. Ведь белорусов постоянно полощут, мол, обнаглели, работать не хотят. Хотят жить как цари и ничего при этом не делать. А реальность такова, что даже трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и тому подобное – которых наши чиновники любят называть дешевой рабочей силой, знают цену себе и своему труду и отказываются терпеть подобное отношение и работать за гроши. Что-то мне подсказывает, что план правительства закрыть кадровые дыры за счет приезжих работяг очень скоро вылетит в трубу. Хотя такое развитие событий было очевидным с самого начала. Если государство не уважает труд своих граждан, не уважает труд иностранных специалистов, то пусть работать на заводы и производства выходят чиновники и покажут мастер-класс. Только вот вряд ли они откажутся от своих зарплат в $1000 и перейдут на от 300 до $500 в месяц.
0: Как бы там ни было, правительство, серьезно озабоченное дефицитом кадров, по их словам, возникшим на фоне рекордно низкого уровня безработицы и создания десятка тысяч новых рабочих мест, продолжает реализовывать пилотный проект с Узбекистаном. Накануне чартерным рейсом в Беларусь доставили еще свыше 200 трудовых мигрантов, которым предстоит поднимать сельское хозяйство и животноводство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
9: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
9: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, но бумаги.
9: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
9: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
9: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
9: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
9: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
9: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
9: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
9: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
9: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
9: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть?
9: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
9: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
9: В смысле некуда?
6: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
9: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
9: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
9: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
9: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
9: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
6: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
9: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
9: А сейчас этот маршрут отрезан.
6: Полностью. и логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
9: Это же тысячи километров!
6: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
9: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
9: В каком смысле?
6: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
9: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
9: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
9: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
9: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
9: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
9: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
9: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
9: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
9: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
9: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
9: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
9: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
9: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
9: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
9: В год?
6: В месяц.
9: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
9: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
9: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
9: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
9: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
9: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
9: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
9: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
9: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
9: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. – Какой смысл покупать белорусский конструктор?
9: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
9: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
9: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
9: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
9: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
9: Ну вот, огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
9: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
9: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
9: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
9: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
9: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
9: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
9: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: Это статистический мираж.
9: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
9: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
9: Это как?
6: Человек не уволен, но…
9: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
9: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
9: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
9: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
9: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот – идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
9: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
9: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
9: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
9: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
9: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
9: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
9: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
9: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: На бумаге зарплата люкс. Белстат опубликовал свежие зарплаты белорусов. Выглядит идеально, но есть нюанс.
10: Если смотреть БТ, то все именно так. Если смотреть в окно и на реальные зарплаты.
0: После таких комментариев белорусов дальше можно было бы ничего не анализировать, но все же давайте попробуем разобраться. Медианная зарплата в Беларуси в мае перевалила за 2314 рублей, показав рост на 233 рубля в сравнении с ноябрем 2025 года, отчитался Белстат. Данные статистического комитета – чистая правда. Но чтобы понять, в чем подвох, нужно еще раз напомнить значение понятия «медианная ЗП», говорит финансист Андрей Порожний.
11: Во-первых, сразу скажу, что предоставленные Белстатом данные брутто, то есть до вычета налогов. Во-вторых, медиана – это действительно число или значение, находящееся ровно посередине набора данных. Применяемо к оплате труда, медианная зарплата – это показатель, в одну сторону от которого ровно половина работников от общего числа зарабатывает меньше, а в другую – больше. И вот разрыв между этим больше и меньше может быть, а в Беларуси так и есть, колоссальным. Сразу же вспомнили шутку, что слесарь ест хлеб, а директор масло с икрой, а вместе они едят бутерброд. Вот и с медианной зарплатой так. Кто-то получает от 2 до 3 тысяч, а кто-то от 500 до 800 рублей.
0: Отмечу, что медианная зарплата в Беларуси рассчитывается только два раза в год – за май и за ноябрь. В сумме, которую предоставил Белстат, есть еще один нюанс. Статистический комитет назвал самый высокий показатель по некоторым отраслям. Например, горнодобывающая промышленность, информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Медианная ЗП в мае в образовании составила 1757 рублей. В здравоохранении – 1991 рублей. В розничной торговле 1955, в услугах по временному проживанию и питанию 1810 и в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха 1607 рублей. До вычета налогов. И пока чиновники трубят об успехе, заявляя, что ВВП наконец превысил 100 миллиардов долларов, белорусы делятся уровнем своего дохода в соцсетях.
12: Боюсь, что скоро чиновники придумают статью об административной ответственности тем, кто делится зарплатами ниже их официального вранья. Но скажу. Буда Кошелева, коммунальник от 600 до 700 рублей, жена специалист по благоустройству в Зеленстрое, 600 рублей.
13: Да. А что вы тут удивляетесь? У нас в стране на бумаге зарплата всегда отличная. А в реальности все грустно. На заводе 1400 рублей. День-ночь отсыпной. По 12 часов смена на ногах при температуре плюс от 5 до 6 градусов. Жена. Дизайнер на фабрике со стажем около 20 лет. 1300 рублей.
14: Смешно. Я работаю в деревне, Гомельская область. Продавец, торговый агент, грузчик, уборщица, зарплата 600-700 рублей и ни копейкой больше.
15: Вынужден снова кинуть семью и ехать в Европу. Такси. Арендная машина от 1000 до 1500 рублей дома зарабатываю. Жена в реанимации санитаркой работает. За последние 3 года зарплата не увеличилась ни на 1 копейку. Как получала 850, так и получает. Страна для жизни.
0: Напомню, по данным все того же Белстата, средняя зарплата в мае составляла около 3003 рублей до вычета налогов, или примерно 1066 долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
16: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
5: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
17: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, оце, і противник не може перейти цю перешкоду.
18: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
5: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
19: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
5: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
26: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов. И решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
4: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
1: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали...

0: Вот-вот. Вот и вся любовь.
1: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
2: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
1: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
5: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
9: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
8: Полесье.
9: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
8: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
9: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
8: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
9: Угу.
8: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
9: Буквально по нажатию кнопки.
8: И огромные площади пойменных лугов просто

0: уходит под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
1: Но вода – это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
0: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
1: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
0: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
1: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
0: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
1: Возникает скепсис?
0: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция из середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
1: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
0: Ага.
1: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
0: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
1: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
0: И у него критически высокое давление на грунт.
1: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
0: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
1: Да.
0: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
1: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
0: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
1: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
0: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
1: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
0: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
1: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
0: Но почему же?
1: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
0: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
1: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
0: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
1: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
0: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
1: Которые реагируют на металл или тепло.
0: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
1: Время реакции.
0: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
1: Полторы минуты. Ничего себе.
0: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
1: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
0: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
1: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
0: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
1: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
0: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
1: И вся колонна замирает.
0: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
1: Буквально отрезают путь к отступлению?
0: Да, запечатывают мешок.
1: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
0: Глушилки.
1: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
0: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
1: В смысле их штатные рации?
0: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
1: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
0: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
1: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
0: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
1: Датчики это моментально засекают.
0: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
1: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
0: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
1: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
0: А это огромные медленные машины.
1: И идеальные цели.
0: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
1: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
0: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
1: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
0: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
1: И финал. Часы 48-96.
0: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
1: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
0: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
1: Ну там сплошные болота.
0: А Ровненское и Сарненское — там дюны, леса.
1: Тоже до 75%.
0: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
1: А Киевское направление?
0: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
1: Подожди, 85-90%?
0: Да.
1: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
0: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
1: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
0: Вот именно.
1: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
0: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
1: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
0: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
1: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
0: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
1: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
0: Именно. ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
1: Лишь бы не доехать до границы.
0: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
1: а единственная форма рационального тактического мышления.
0: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
1: Логично.
0: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
5: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
6: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
4: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
7: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
8: Красавец.
7: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
4: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
9: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
4: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
9: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, в выигрышной позиции. Второе – начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. То есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
4: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для двух крупных заводов Белоруссии.
10: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
4: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают и утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
8: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет в более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
11: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
12: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
13: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
14: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Ловят на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат, а уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
15: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
1: На этом история не закончилась, когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
16: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
1: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
17: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
18: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
20: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, оно в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
22: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
21: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
23: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
21: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и соблюдения мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
0: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
21: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
19: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
20: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, оно в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни в том числе и на вертолете посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
21: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
23: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
21: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
7: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
21: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
9: Врачи молодые, приехали в Минск, да. Которые хотят работать. Да. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
21: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
10: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
21: Что Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу 3 нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по 2 выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них лилась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
11: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
8: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали 3 нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу промышленная 1 предприятие, где зарегистрированы 2 юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
12: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
8: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
13: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
8: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
25: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
6: Невероятно, но факт.
1: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
4: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
15: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
14: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
15: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
14: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
16: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
14: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
25: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу 3 нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них лилась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
11: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
8: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу промышленная 1 предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров.

0: емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
1: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
2: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег, и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
7: Вот если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
6: Угу.
7: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
6: Стабильные валютные поступления.
7: Да-да-да, валюта от иностранцев, упоминается вот это в кавычках «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
6: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
7: Угу, под Миродино, да?
6: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный, и все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
7: Жесть.
6: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
7: Слушай, тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ненормальная рыночная практика?
6: В смысле?
7: Государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который

0: вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
1: Не знаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
0: То есть они не инвестируют?
1: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
0: Классика.
1: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
0: И объект снова уходит с молотка.
1: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
0: 40%?
1: Да.
0: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
1: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница с пелеошахтой из соли.
0: Угу.
1: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
0: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
1: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
0: И они его продали клиникам.
1: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
0: Серьезно? На металлолом?
1: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться. Итог, лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
0: Экономическое варварство просто.
1: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней. Так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
0: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
1: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
0: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
1: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
0: Например?
1: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
0: В ледяной плен? Звучит жутко.
1: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
0: Ниже 18.
1: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
0: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
1: Хороший вопрос.
0: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
1: Угу, которым уже полвека.
0: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет. А их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
1: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
0: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
1: Жесть.
0: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
1: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
0: Навесные потолки.
1: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
0: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
1: О да.
0: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
1: Люди сушат полотенца, дышат, влага накапливается.
0: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень, аспергил черный.
1: Причем даже в номерах люкс.
0: Да-да, доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
1: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
0: Ну да, еда хотя бы вкусная.
1: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
0: Угу.
1: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
0: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
1: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
0: Объемные углеводные наполнители.
1: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
0: Ну, а мясо? Мясо – это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
1: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
0: 50%.
1: 30-40.
0: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
1: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
0: Это как?
1: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
0: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
1: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
0: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
1: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
0: Психология койко-места.
1: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
0: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
1: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг, выполняют план.
0: А если опоздал?
1: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком «без возврата денег».
0: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
1: Да. Давай сравним.
0: Ну, 1200-1800 белорусских рублей.
1: Угу.
0: И ровно за эти же деньги, ну, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
1: 100%.
0: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
1: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Белоруссии, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
0: Давай.
1: Первое – это маркетинговый камуфляж.
0: Угу, на сайте красивые фото люкса.
1: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна. Свободных номеров нет, ждите неделю.
0: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
1: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
0: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
1: Жесть!
0: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
1: О чем?
0: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет?
1: Mm.
0: Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
1: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент — это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажравшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о скором совещании о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов.
4: Второе мероприятие следующей недели я тоже считаю очень важное. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем, и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц у нас за каждым регионом. Какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
2: Важный сигнал.
5: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столовая, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
6: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
5: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лаогойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
5: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лаогойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новости о том, что горнолыжный комплекс «Лаогойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражило белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности возможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге Логойск было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
8: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
5: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о скором совещании о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов.
4: Второе мероприятие следующей недели я тоже считаю очень важное. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц у нас за каждым регионом. Какое-то должностное лицо закрепленное несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
10: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
9: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
10: Ого, прямо от племенных?
9: Именно. Там есть все те же элементы – серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
10: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
9: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
10: Слушай, племенные ритуалы – это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
9: Слияние?
10: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
9: Ошибка – это сильное слово.
10: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
9: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
10: Давай, цифры там впечатляющие.
9: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
10: 25 тысяч. С ума сойти.
9: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
10: А что же тогда?
9: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
10: Угу.
9: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
10: Рискует чем? Сэкономить деньги?
9: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
10: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
9: Давай посмотрим.
10: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
9: Ну, не так уж и рассеивается.
10: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
9: Угу.
10: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
11: Ну, ради воспоминаний.
10: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
9: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
10: И как же это устроено?
9: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
10: Ох, конверты.
9: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
10: А завтра вы должны всем этим людям.
9: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
10: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
9: Почему?
10: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
9: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
10: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
9: Ну, бывает.
10: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
9: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится?
10: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
9: В чем же?
10: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
9: Это звучит очень цинично.
10: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
9: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
10: Давай.
9: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
10: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
9: Почему опасная?
10: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
9: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
10: Любовь, измеряемая в долларах.
9: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
10: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
9: Ну, должна сближать в идеале.
10: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
9: Опять корпорации?
10: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
9: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
10: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
9: Ага.
10: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
9: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
10: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
9: Почему?
10: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
9: Понимаю.
10: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
9: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
10: Абсолютно.
9: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
10: А что это значит?
9: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
10: Компромисс за счет своих нервов?
9: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
10: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
9: Согласен, финансовая независимость важна.
10: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
9: Какой?
10: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
9: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
10: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
9: Просто улететь?
10: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
9: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
10: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
9: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
10: Право.
9: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
10: Угу.
9: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
10: А другое дело?
9: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
10: Красивые слова.
9: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
10: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
9: Ну, почему работают? Они празднуют?
10: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
9: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
10: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
9: Зато фотографии красивые остаются.
10: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
9: Угу.
10: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
9: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
10: Да, пора бы.
9: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
10: И какой же?
9: Чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
10: Абсолютно точно.
9: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
10: Угу.
9: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
10: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
9: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваша жизнь после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
10: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем может быть интересна Беларусь странам Лиги арабских государств.
11: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
2: Важный сигнал.
12: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
13: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
12: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
13: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
12: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
14: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
12: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем может быть интересна Беларусь странам Лиги арабских государств.
11: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
16: Дас.
2: 20.
16: Бис.
2: 30.
16: Тис.
2: 40.
16: Чалис.
2: 50.
16: Пачас.
2: 60.
16: Сат.
2: 70.
16: Саттар.
2: 80.
16: Аси.
2: 90.
16: Наве.
2: 100.
16: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
17: Мишка! Мишка! Смотри!
18: Скажи, что, мама, сейчас еще. Скажи, что, что ты куда?
17: Великая трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
12: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапами там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
18: Вот так, перед Осиповичами, дядя Миша ходит. О, беги сюда.
19: Красавец.
18: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
12: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
20: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
12: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
20: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
12: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Шкловском районе утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла вечером на реке Березовка возле деревни Троица. По данным спасателей, 11-летний ребенок утонул после того, как поскользнулся и упал в воду у дамбы. Вместе с ним находился второй мальчик, который пытался позвать на помощь. Его крики услышал очевидец и вызвал спасателей. Тело ребенка водолазы обнаружили в 4 метрах от берега на глубине около 5 метров. Прибывшие медики констатировали смерть. Пожар произошел в одной из больниц Гродно. Сообщение о задымлении в учреждении на улице Обухова поступило в МЧС в ночное время. Очаг возгорания находился в палате на 5 этаже. До прибытия спасателей персонал больницы вместе с сотрудниками милиции вывел из горящего помещения 5 человек. Сотрудники МЧС с использованием специальных масок спасли еще 6 пациентов, которых затем госпитализировали. Кроме того, из здания эвакуировали 254 человека, в том числе 10 детей. По данным МЧС, в результате происшествия никто не погиб, а среди эвакуированных пострадавших нет. В Могилеве разрушаются лестница и мост. На пути от проспекта Амира к железнодорожному вокзалу жители Могилева уже давно обращают внимание на 2 аварийных объекта. Первый – деревянная лестница. На ней отсутствуют некоторые доски, а несущие конструкции заметно изношены, из-за чего пользоваться ею становится небезопасно. Второй – пешеходный мост через Дубровенку, расположенный примерно в 200 метрах от лестницы. По словам местных жителей, его состояние также вызывает серьезные опасения. Горожане надеются, что опасный объект будут отремонтированы до того, как произойдет несчастный случай. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о нюансах работы с кадрами и командировках президента по стране.
4: Ну, третья тема – это кадры. В основном упор будет сделан на кадры местной вертикали власти, но президентом отмечено, что обсуждены кандидатуры, которые внесены ему на рассмотрение. Ну, президент просто сказал, что это будет и дальше продолжаться вот такой серьезный упор переноса управленческого давления вниз на уровень председателей райисполкомов. Ну и последний, наверное, блок – это работа дальнейшего президента в регионах. Он уже, в принципе, анонсировал, что не будет изменять своим традициям, когда вот такая жаркая уборочная пора. Следующими у нас на очереди будут, наверное, Брестская область и Гомельская область. Брестская область – это работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет увидеть честную абсолютно информацию, которая касается вот этой компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась. И работа Савушкина продукта, одно из ведущих наших предприятий, компания, которая, в принципе, ассоциируется с современной Белоруссией. У них реализован ряд инновационных интересных проектов. Они президенту их покажут.
2: Важный сигнал.
12: Дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
19: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
12: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
21: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
22: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
12: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
0: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
12: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки

0: частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о нюансах работы с кадрами и командировках президента по стране.
2: Ну, третья тема – это кадры. В основном упор будет сделан на кадры местной вертикали власти. Но президентом отмечено, что обсуждены кандидатуры, которые внесены ему на рассмотрение. Ну, президент просто сказал, что это будет и дальше продолжаться вот такой серьезный упор переноса управленческого давления вниз на уровень председателей райисполкомов. Ну и последний, наверное, блок – это работа дальнейшего президента в регионах. Он уже, в принципе, анонсировал, что не будет изменять своим традициям, когда вот такая жаркая уборочная пора. Следующими у нас на очереди будут, наверное, Брестская область и Гомельская область. Брестская область – это работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет увидеть честную абсолютную информацию, которая касается вот этой компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась. И работа Савушкина продукта, одно из ведущих наших предприятий, компания, которая в принципе ассоциируется с современной Белоруссией, у них реализован ряд инновационных интересных проектов, они президенту их покажут.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
4: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
5: Давай.
4: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
3: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
4: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
3: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
4: Угу.
3: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
4: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
3: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
4: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
3: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
4: 5 недель на обычный перевод?
3: Именно. И это если повезет.
4: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот,

0: Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
1: И что с того?
0: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
1: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
0: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
1: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
0: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
1: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
0: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
1: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
0: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
1: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
0: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
1: Точно.
0: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
1: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
0: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
1: Конечно, нет.
0: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
1: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
0: Как привезти сам товар?
1: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
0: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
1: Ну-ну. И что же они предлагают?
0: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
1: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
0: Ну да, через Литву и Латвию.
1: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
0: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
1: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
0: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
1: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
0: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
1: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
0: И какой тогда смысл работать?
1: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
0: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
1: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
0: Поясни.
1: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
0: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
1: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
0: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
1: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
2: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
1: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
2: Не хватило дров?
1: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
2: И котельные встали?
1: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
0: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
1: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
0: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
1: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
0: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
1: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
0: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
1: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
0: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
1: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
0: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
1: Ведет.
0: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
1: Номинально да, зарплаты растут, но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
0: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
1: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
0: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
1: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
0: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
1: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
0: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
1: Ну, на словах можно назвать как угодно.
0: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
1: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
0: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
1: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
0: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
1: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
0: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
1: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
0: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
1: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
0: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
1: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
5: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
4: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Калетино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
6: Сильнее разгорается, да?
4: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
7: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
6: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
4: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
11: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
12: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
14: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
12: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
15: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
12: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы
3: говорят на радиосигнал.
4: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
16: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
17: Победила Испания.
16: С каким счетом?
17: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
16: Алиса, а какого числа это было?
17: 19 июля 2026 года.
16: Алиса, сегодня какое число?
17: Сегодня в Могилеве 17 июля.
4: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
18: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
4: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
19: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
4: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
20: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
4: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
22: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов и в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
14: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
12: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
0: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
12: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
1: Врачи молодые, приехали в Минск, да. Которые хотят работать. Да. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
12: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
2: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
12: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о скором совещании о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов.
23: Второе мероприятие следующей недели, я тоже считаю, очень важно. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем, и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель правитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц. У нас за каждым регионом какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массовые появляться видео очевидцев.
6: Короче, две прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это. Пускают. День говорят, беги.
5: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
6: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают, даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там, вон, перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче, не дают выехать тоже.
5: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ Точмаш. Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации Ростеха. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
5: За активную работу для ВПК ЦНИИ Точмаш находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
8: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
5: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: В
12: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
9: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
12: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов на менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
12: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лагойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новости о том, что горнолыжный комплекс «Лагойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражило белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за него. Возможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лагойск» было решено продать. Как рассказали в Лагойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
13: В Лагойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Лагойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
12: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
24: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
15: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта, обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
24: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после училки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийске, Хабаровске, Медовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
15: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
24: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
15: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
11: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
15: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи. Семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
3: Синий.
16: Нила.
3: Коричневый.
16: Бура.
3: Зеленый.
16: Сабз.
3: Оранжевый.
16: Наранджи.
3: Фиолетовый.
16: Джамуни.
3: Красный.
16: Сурх.
3: Белый.
16: Сафед.
3: Желтый.
16: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Белоруссией, от Волыни до Черниговщины.
18: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
4: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
19: Бар'єрне загородження типу ЯОЗАР. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
20: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
4: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
22: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
4: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
25: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
1: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
0: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
1: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
0: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
2: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади.

0: СВО, но появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
3: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
1: Синий.
4: Нила.
1: Коричневый.
4: Бура.
1: Зеленый.
4: Сабз.
1: Оранжевый.
4: Наранджи.
1: Фиолетовый.
4: Джамуни.
1: Красный.
4: Сурх.
1: Белый.
4: Сафед.
1: Желтый.
4: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
7: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
6: Полесье.
7: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
6: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
7: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
6: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
7: Угу.
6: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
7: Буквально по нажатию кнопки.
6: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
7: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
6: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
7: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона.

0: Железобетонные тетраэдры.
1: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
0: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
1: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
0: Возникает скепсис?
1: Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры. Это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
0: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
1: Ага.
0: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
1: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
0: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
1: И у него критически высокое давление на грунт.
0: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
1: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
0: Да.
1: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
0: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
1: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
0: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
1: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
0: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
1: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
0: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
1: Ну почему же?
0: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
1: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
0: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
1: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
0: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
1: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
0: Которые реагируют на металл или тепло.
1: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
0: Время реакции.
1: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
0: Полторы минуты. Ничего себе.
1: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
0: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
1: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
0: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
1: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
0: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
1: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
0: И вся колонна замирает.
1: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
0: буквально отрезают путь к отступлению?
1: Да, запечатывают мешок.
0: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
1: Глушилки.
0: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
1: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
0: В смысле их штатные рации?
1: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может, он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
0: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
1: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
0: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
1: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
0: Датчики это моментально засекают.
1: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
0: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
1: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
0: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
1: А это огромные медленные машины.
0: И идеальные цели.
1: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
0: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
1: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
0: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
1: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
0: И финал. Часы 48-96.
1: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
0: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
1: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
0: Ну там сплошные болота.
1: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
0: Тоже до 75%.
1: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
0: А Киевское направление?
1: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
0: Подожди, 85-90%?
1: Да.
0: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
1: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
0: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
1: Вот именно.
0: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
1: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
0: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы. А есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
5: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть! Минск,
6: Узкая трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
4: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
7: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
8: Красавец.
7: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
4: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
9: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
4: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
9: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
4: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и в Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для двух крупных заводов Белоруссии.
10: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
4: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной. Все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
8: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
11: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
12: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
13: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
14: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Ловят на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат, а уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
16: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
15: На этом история не закончилась, когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
17: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
15: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
18: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
15: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
20: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, но в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
22: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
21: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
23: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
21: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
24: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает пожар. то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
21: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
20: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, оно в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни в том числе и на вертолете посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса — это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
23: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
21: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
1: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
21: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей-специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
3: Врачи молодые, приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
21: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
5: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет «Рублей» так на 100.
21: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу 3 нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по 2 выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них лилась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
7: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать. А оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
6: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали 3 нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу промышленная 1 предприятие, где зарегистрированы 2 юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
8: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
6: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
9: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
6: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
10: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
25: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов, и в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений, и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
4: Невероятно, но факт.
11: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
13: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
12: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
13: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
12: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
14: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
12: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
25: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу 3 нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по 2 выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них лилась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
7: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
6: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали 3 нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу Промышленная 1 предприятие, где зарегистрированы 2 юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском белорусской нефтебазе «Лукойл Югнефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
8: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
6: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище.

0: обратно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
1: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
0: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Униз.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег, и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
6: Если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
5: Угу.
6: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
5: Стабильные валютные поступления.
6: Да-да-да, валюта от иностранцев. Упоминается вот это, в кавычках, «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
5: Слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
6: Угу, под Миродино, да?
5: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный. И все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
6: Жесть.
5: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
6: Слушай, тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ненормальная рыночная практика?
5: В смысле?
6: Государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, и вдохнет новую жизнь.
5: В теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
6: То есть они не инвестируют?
5: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
6: А-а-а.

0: Классика.
1: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
0: И объект снова уходит с молотка.
1: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
0: 40%?
1: Да.
0: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
1: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница с пелеошахтой из соли.
0: Угу.
1: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
0: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
1: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
0: И они его продали клиникам.
1: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
0: Серьезно? На металлолом?
1: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться. Итог, лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
0: Экономическое варварство просто.
1: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней. Так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
0: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
1: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
0: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
1: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
0: Например?
1: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
0: В ледяной плен? Звучит жутко.
1: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
0: Ниже 18.
1: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
0: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
1: Хороший вопрос.
0: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
1: Угу, которым уже полвека.
0: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет. А их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
1: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
0: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
1: Жесть.
0: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
1: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
0: Навесные потолки.
1: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
0: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
1: О, да.
0: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
1: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
0: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог – появляется черная плесень. Аспергил черный.
1: Причем даже в номерах люкс.
0: Да-да. Доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
1: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
0: Ну да, еда хотя бы вкусная.
1: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
0: Угу.
1: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
0: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
1: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
0: Объемные углеводные наполнители.
1: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
0: Ну а мясо? Мясо это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
1: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
0: 50%.
1: 30-40.
0: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
1: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
0: Это как?
1: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
0: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
1: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
0: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
1: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
0: Психология койко-места.
1: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
0: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
1: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг, выполняют план.
0: А если опоздал?
1: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком «без возврата денег».
0: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
1: Да. Давай сравним.
0: Ну, 1200-1800 белорусских рублей.
1: Угу.
0: И ровно за эти же деньги, ну, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
1: 100%.
0: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
1: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Белоруссии, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
0: Давай.
1: Первое – это маркетинговый камуфляж.
0: Угу, на сайте красивые фото люкса.
1: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна. Свободных номеров нет, ждите неделю.
0: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
1: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
0: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
1: Жесть!
0: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
1: О чем?
0: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
1: Какой из всего этого можно сделать итог? то, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажавшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о скором совещании о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов.
4: Второе мероприятие следующей недели, я тоже считаю, очень важное. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем, и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц у нас за каждым регионом. Какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
2: Важный сигнал.
5: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюрабеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
6: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
5: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
5: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лагойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новости о том, что горнолыжный комплекс «Лагойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражило белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за него возможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лагойск» было решено продать. Как рассказали в Лагойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
8: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
5: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о скором совещании о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов.
4: Второе мероприятие следующей недели я тоже считаю очень важное. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем, и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц у нас за каждым регионом. Какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня, и он будет касаться вот именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
10: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
9: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
10: Ого, прямо от племенных?
9: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
10: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
9: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
10: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
9: Слияние?
10: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
9: Но ошибка – это сильное слово.
10: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
9: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
10: Давай, цифры там впечатляющие.
9: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
10: 25 тысяч. С ума сойти.
9: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
10: А что же тогда?
9: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
10: Угу.
9: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
10: Рискует чем? Сэкономить деньги?
9: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
10: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
9: Давай посмотрим.
10: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
9: Ну, не так уж и рассеивается.
10: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
9: Угу.
10: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
11: Ну, ради воспоминаний.
10: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
9: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
10: И как же это устроено?
9: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
10: Ох, конверты.
9: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
10: А завтра вы должны всем этим людям.
9: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
10: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
9: Почему?
10: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
9: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
10: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
9: Ну, бывает.
10: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
9: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
10: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
9: В чем же?
10: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
9: Это звучит очень цинично.
10: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
9: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
10: Давай.
9: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
10: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
9: Почему опасная?
10: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
9: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
10: Любовь, измеряемая в долларах.
9: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
10: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
9: Ну, должна сближать в идеале.
10: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
9: Опять корпорации?
10: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
9: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
10: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
9: Ага.
10: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
9: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
10: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
9: Почему?
10: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
9: Понимаю.
10: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
9: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
10: Абсолютно.
9: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
10: А что это значит?
9: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
10: Компромисс за счет своих нервов?
9: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
10: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
9: Согласен, финансовая независимость важна.
10: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
9: Какой?
10: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
9: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
10: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
9: Просто улететь?
10: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
9: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
10: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
9: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
10: Право.
9: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
10: Угу.
9: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
10: А другое дело?
9: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
10: Красивые слова.
9: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
10: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
9: Ну, почему работают? Они празднуют.
10: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
9: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
10: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
9: Зато фотографии красивые остаются.
10: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
9: Угу.
10: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
9: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
10: Да, пора бы.
9: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
10: И какой же?
9: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
10: Абсолютно точно.
9: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
10: Угу.
9: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
10: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
9: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
10: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем может быть интересна Беларусь странам Лиги арабских государств.
11: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
2: Важный сигнал.
12: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. «Беларуснефть» все отрицает, но есть соцсети.
13: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
12: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
13: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
12: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
14: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
12: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем может быть интересна Беларусь странам Лиги арабских государств.
11: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
16: Дас.
2: 20.
16: Бис.
2: 30.
16: Тис.
2: 40.
16: Чалис.
2: 50.
16: Пачас.
2: 60.
16: Сат.
2: 70.
16: Саттар.
2: 80.
16: Асси.
2: 90.
16: Навве.
2: 100.
16: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
17: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
18: Минская трасса. Смотрите. Встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
12: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
19: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
20: Красавец.
19: Бежит ко мне.
20: Наверное, хочет перебежать.
19: Полетел. Надо ехать.
12: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
21: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
12: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
21: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
12: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Шкловском районе утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла вечером на реке Березовка возле деревни Троица. По данным спасателей, 11-летний ребенок утонул после того, как поскользнулся и упал в воду у дамбы. Вместе с ним находился второй мальчик, который пытался позвать на помощь. Его крики услышал очевидец и вызвал спасателей. Тело ребенка водолазы обнаружили в 4 метрах от берега на глубине около 5 метров. Прибывшие медики констатировали смерть. Пожар произошел в одной из больниц Гродно. Сообщение о задымлении в учреждении на улице Обухова поступило в МЧС в ночное время. Очаг возгорания находился в палате на 5 этаже. До прибытия спасателей персонал больницы вместе с сотрудниками милиции вывел из горящего помещения 5 человек. Сотрудники МЧС с использованием специальных масок спасли еще 6 пациентов, которых затем госпитализировали. Кроме того, из здания эвакуировали 254 человека, в том числе 10 детей. По данным МЧС, в результате происшествия никто не погиб, а среди эвакуированных пострадавших нет. В Могилеве разрушаются лестница и мост. На пути от проспекта Амира к железнодорожному вокзалу жители Могилева уже давно обращают внимание на 2 аварийных объекта. Первый – деревянная лестница. На ней отсутствуют некоторые доски, а несущие конструкции заметно изношены, из-за чего пользоваться ею становится небезопасно. Второй – пешеходный мост через Дубровенку, расположенный примерно в 200 метрах от лестницы. По словам местных жителей, его состояние также вызывает серьезные опасения. Горожане надеются, что опасные объекты будут отремонтированы до того, как произойдет несчастный случай. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о нюансах работы с кадрами и командировках президента по стране.
4: Ну, третья тема – это кадры. В основном упор будет сделан на кадры местной вертикали власти. Но президентом отмечено, что обсуждены кандидатуры, которые внесены ему на рассмотрение. Ну, президент просто сказал, что это будет и дальше продолжаться вот такой серьезный упор переноса управленческого давления вниз на уровень председателей райисполкомов. Ну и последний, наверное, блок – это работа дальнейшего президента в регионах. Он уже, в принципе, анонсировал, что не будет изменять своим традициям, когда вот такая жаркая уборочная пора. Следующими у нас на очереди будут, наверное, Брестская область и Гомельская область. Брестская область – это работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет увидеть честную абсолютно информацию, которая касается вот этой компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась. И работа Савушкиного продукта, одно из ведущих наших предприятий, компания, которая в принципе ассоциируется с современной Белоруссией. У них реализован ряд инновационных интересных проектов. Они президенту их покажут.
2: Важный сигнал.
12: Дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
0: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
12: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
1: Бар'єрне загородження типу «Єлоза». Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він, коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, а цей противник не може перейти цю перешкоду.
6: встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
12: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
7: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
12: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: на ему на рассмотрение. Ну, президент просто сказал, что это будет и дальше продолжаться вот такой серьезный упор переноса управленческого давления вниз на уровень председателей райисполкомов. Ну и последний, наверное, блок – это работа дальнейшего президента в регионах. Он уже, в принципе, анонсировал, что не будет изменять своим традициям, когда вот такая жаркая уборочная пора. Следующими у нас на очереди будут, наверное, Брестская область и Гомельская область. В Брестской области это работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет увидеть честную абсолютно информацию, которая касается вот этой компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась. И работа Савушкиного продукта, одно из ведущих наших предприятий, компания, которая в принципе ассоциируется с современной Белоруссией. У них реализован ряд инновационных интересных проектов, они президенту их покажут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
3: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
4: Давай.
3: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
2: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
3: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
2: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике. Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
3: Подожди, подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
2: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
3: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
2: Да, а сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
3: 5 недель на обычный перевод?
2: Именно. И это если повезет.
3: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
2: И что с того?
3: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
2: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс отдел китайского банка

0: видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
1: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
0: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
1: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
0: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков, она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
1: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
0: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
1: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
0: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
1: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
0: Точно.
1: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
0: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
1: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
0: Конечно, нет.
1: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
0: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
1: Как привести сам товар?
0: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
1: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
0: Ну-ну. И что же они предлагают?
1: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
0: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
1: Ну да, через Литву и Латвию.
0: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
1: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
0: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
1: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
0: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
1: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
0: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
1: И какой тогда смысл работать?
0: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
1: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
0: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
1: Поясни.
0: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
1: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
0: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
1: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
0: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
2: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
0: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
2: Не хватило дров?
0: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
2: И котельные встали?
0: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
1: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
0: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
1: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
0: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
1: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
0: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
1: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
0: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
1: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
0: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
1: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
0: Ведет.
1: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
0: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
1: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
0: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
1: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
0: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
1: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
0: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
1: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
0: Ну, на словах можно назвать как угодно.
1: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
0: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
1: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
0: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
1: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
0: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
1: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
0: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
1: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
0: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
1: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
0: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
5: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
4: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Калетино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
6: Разгорается, да?
4: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
7: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
8: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
4: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
11: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
12: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
14: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
12: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
15: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
12: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: Сами не участвуем, но за других болеем. Белорусская опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
17: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
18: Победила Испания.
17: С каким счетом?
18: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
17: Алиса, а какого числа это было?
18: 19 июля 2026 года.
17: Алиса, сегодня какое число?
18: Сегодня в Могилеве 17 июля.
16: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
19: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
16: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
20: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
16: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
21: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
16: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
23: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
12: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
14: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
12: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
0: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
12: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
1: Врачи молодые, приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
12: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
2: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет «Рублей» так на 100.
12: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о скором совещании о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов.
5: Второе мероприятие следующей недели я тоже считаю очень важное. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц у нас за каждым регионом. Какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
6: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массовые появляться видео очевидцев.
7: Короче, две прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это. Пускают. День говорят, беги.
6: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
7: Вообще полная. Это просто, ребят. Просто. Дорогу перекрывают. Даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там, вон, перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче, не дают выехать тоже.
6: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ Точмаш. Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации Ростеха. Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
8: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
6: За активную работу для ВПК ЦНИИ Точмаш находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
24: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
6: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
9: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
25: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лаогойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
25: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лаогойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новости о том, что горнолыжный комплекс «Лаогойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражило белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за него. Возможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лаогойск» было решено продать. Как рассказали в Лаогойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
11: В Лаогойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Лаогойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
25: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшая юная умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
15: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
13: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
15: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, к Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, Бутово, Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
13: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
15: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это ну, немыслимо.
13: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
16: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передок. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
13: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком семьи, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
4: Синий.
17: Нила.
4: Коричневый.
17: Бура.
4: Зеленый.
17: Сабз.
4: Оранжевый.
17: Наранджи.
4: Фиолетовый.
17: Джамуни.
4: Красный.
17: Сурх.
4: Белый.
17: Сафед.
4: Желтый.
17: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
0: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
19: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
1: Бар'єрне загородження типу «Ягоза». Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він, коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
14: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективно на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, не дає просування на нашу сторону.
19: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
19: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
21: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
26: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
23: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
26: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
23: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
2: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
23: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
5: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
23: Пока власти Пензы требования протестующих не комментируют.

0: господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
5: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
4: Полесье.
5: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
4: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
5: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
4: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
5: Угу.
4: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
5: Буквально по нажатию кнопки.
4: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
5: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
4: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
5: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
4: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
5: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
4: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
5: Возникает

0: скепсис.
1: Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепции середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
0: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
1: Ага.
0: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
1: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
0: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
1: И у него критически высокое давление на грунт.
0: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
1: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
0: Да.
1: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
0: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
1: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
0: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
1: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
0: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
1: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
0: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
1: Ну почему же?
0: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
1: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
0: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
1: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
0: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
1: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
0: Которые реагируют на металл или тепло.
1: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь — это скорость.
0: Время реакции.
1: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
0: Полторы минуты. Ничего себе.
1: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
0: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
1: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
0: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
1: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
0: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
1: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 — все это подрывается дистанционно.
0: И вся колонна замирает.
1: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и системы дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
0: Буквально отрезают путь к отступлению?
1: Да, запечатывают мешок.
0: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
1: Глушилки.
0: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
1: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
0: В смысле их штатные рации?
1: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может, он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
0: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
1: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
0: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
1: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
0: Датчики это моментально засекают.
1: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
0: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
1: И вот, часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
0: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
1: А это огромные медленные машины.
0: И идеальные цели.
1: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
0: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
1: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
0: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
1: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
0: И финал. Часы 48-96.
1: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
0: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
1: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
0: Ну там сплошные болота.
1: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
0: Тоже до 75%.
1: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
0: А Киевское направление?
1: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
0: Подожди, 85-90%?
1: Да.
0: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
1: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
0: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
1: Вот именно.
0: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
1: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
0: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22-го года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
5: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
6: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
4: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапами там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
7: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
8: Красавец.
7: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
4: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
9: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
4: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
9: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, в выигрышной позиции. Второе – начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. То есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
4: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и в Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для двух крупных заводов Белоруссии.
10: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
4: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной. Все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
11: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
8: кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
12: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
13: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
14: И уже не первый раз берешь молоко. То горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Ловят на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат, а уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
15: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
0: На этом история не закончилась, когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
16: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
0: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
17: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
0: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
19: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, ну, в принципе, традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что, в принципе, урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
21: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
20: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
22: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
20: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
23: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает пожар. то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
20: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
1: Сиаха.
2: Синий.
1: Нила.
2: Коричневый.
1: Бура.
2: Зеленый.
1: Сабз.
2: Оранжевый.
1: Наранджи.
2: Фиолетовый.
1: Джамуни.
2: Красный.
1: Сурх.
2: Белый.
1: Сафед.
2: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
18: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
19: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, оно в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни в том числе и на вертолете посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
22: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
20: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
5: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
20: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей-специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
6: Врачи молодые приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
20: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
7: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
20: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них лилась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
9: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать. А оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
8: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу промышленная 1, предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольском нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
10: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
8: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
11: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
8: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
25: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов, и в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений, и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
4: Невероятно, но факт. Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларусьнефть все отрицает, но есть соцсети.
0: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
12: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
0: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
12: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
13: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
12: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные